0: надежно убит.
1: Планета FM. FM. Радио города.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Сакмарском районе после капремонта открылась обновленная поликлиника. Здание полностью преобразилось. Заменены инженерные сети, электроснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование и водоснабжение. Установлены современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Отремонтированы внутренние помещения, обновлены фасады и входные группы. Теперь более 10 тысяч жителей района смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. В Оренбурге продолжаются плановые рейды по проверке автобусных маршрутов. Накануне начальник городского транспортного управления Максим Фазулин проверил техническое состояние автобусов на маршрутах номер 66Н, номер 69Н и номер 83Н. Выявлены недочеты, в частности, требуется ремонт кузова, замена напольного покрытия и обивка сидений, обновление обшивки салонов, замечания, связанные с неработающими приборами освещения и незакрепленными сиденьями, были устранены на месте, сообщили в мэрии. Проверки будут продолжены, запланированы рейды и на других городских маршрутах. В Оренбурге открыли мемориал в честь защитников Отечества. Памятный знак установили на территории военного комиссариата Северного округа. По словам организаторов, новый мемориал станет важным символом уважения к подвигу предков. Он призван увековечить память о мужестве героев всех поколений. От ветеранов прошлых сражений до участников современных локальных конфликтов и специальной военной операции. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
4: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Давайте посмотрим, что звезды приготовили нам на 23 июня. Овны. Утро подходит для обсуждения важных вопросов. Будьте дипломатичны, это принесет результат. Тельцы. День благоприятен для финансовых решений. Проверьте бюджет и составьте план расходов. Близнецы. Избегайте многозадачности, сосредоточьтесь на главном. Раки. Общение с коллегами станет продуктивнее. Не бойтесь делиться идеями. Львы. Найдите время для хобби. Творчество поможет снять стресс. Девы. Новые знакомства могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. Весы. Вечер лучше провести дома. Отдых восстановит силы. Скорпионы. Не торопитесь с выводами. Дайте ситуации проясниться. Стрельцы. Ваши усилия заметят. Возможен приятный сюрприз от начальства. Козероги. Избегайте конфликтов. Сохраняйте спокойствие даже в важных ситуациях. Водолеи. Идеи, которые кажутся фантастическими, имеют шанс на реализацию. Рыбы. Прогулка на свежем воздухе улучшит настроение и прояснит мысли. Это был гороскоп на 23 июня. Пусть день будет легким и приятным. До скорой встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Жилой комплекс «Капитал» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура! Едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
2: Подробности в организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правовых подарках, месте порядки в автосалоне.
12: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
14: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Сакмарском районе после капремонта открылась обновленная поликлиника. Здание полностью преобразилось. Заменены инженерные сети, электроснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование и водоснабжение. Установлены современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Отремонтированы внутренние помещения, обновлены фасад и входные группы. Теперь более 10 тысяч жителей района смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. В Оренбурге продолжаются плановые рейды по проверке автобусных маршрутов. Накануне начальник городского транспортного управления Максим Фазулин проверил техническое состояние автобусов на маршрутах номер 66Н, номер 69Н и номер 83Н. Выявлены недочеты, в частности, требуется ремонт кузова, замена напольного покрытия и обивка сидений, обновление обшивки салонов, замечания, связанные с неработающими приборами освещения и незакрепленными сиденьями, были устранены на месте, сообщили в мэрии. Проверки будут продолжены, запланированы рейды и на других городских маршрутах. В Оренбурге открыли мемориал в честь защитников Отечества. Памятный знак установили на территории военного комиссариата Северного округа. По словам организаторов, новый мемориал станет важным символом уважения к подвигу предков. Он призван увековечить память о мужестве героев всех поколений, от ветеранов прошлых сражений до участников современных локальных конфликтов и специальной военной операции. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге сохраняется переменная облачность. Регионы и областной центр не покидают дожди, местами грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 24 градусов. На востоке области, в Орске, до плюс 22, возможен дождь. На западе, в Бузулуке, сегодня очень сыро. Дожди, грозы и всего до плюс 21 градуса.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уф, жара!
8: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
9: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор» и «Оферта».
10: BLG. Надежность в движении.
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
13: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
14: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: КСМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Давайте посмотрим, что звезды приготовили нам на 23 июня. Овны. Утро подходит для обсуждения важных вопросов. Будьте дипломатичны, это принесет результат. Тельцы. День благоприятен для финансовых решений. Проверьте бюджет и составьте план расходов. Близнецы. Избегайте многозадачности, сосредоточьтесь на главном. Раки. Общение с коллегами станет продуктивнее. Не бойтесь делиться идеями. Львы. Найдите время для хобби. Творчество поможет снять стресс. Девы. Новые знакомства могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. Весы. Вечер лучше провести дома. Отдых восстановит силы. Скорпионы. Не торопитесь с выводами. Дайте ситуации проясниться. Стрельцы. Ваши усилия заметят. Возможен приятный сюрприз от начальства. Козероги. Избегайте конфликтов. Сохраняйте спокойствие даже в важных ситуациях. Водолеи. Идеи, которые кажутся фантастическими, имеют шанс на реализацию. Рыбы. Прогулка на свежем воздухе улучшит настроение и прояснит мысли. Это был гороскоп на 23 июня. Пусть день будет легким и приятным. До скорой встречи!
0: Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Круиз в

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Ситуация в Бугуруслане остается напряженной. Из-за ливневых дождей и угрозы подъема воды в реке Большой Кинель в городе организована превентивная эвакуация. В трех пунктах временного размещения на базе общежитий колледжей подготовлено 150 мест. Накануне были эвакуированы и заселены 12 человек. Часть граждан предпочла остановиться у родственников. В ликвидации последствий стихии задействованы сотрудники областной аварийно-спасательной службы, МЧС, муниципальных расчетов. Стихия уже затронула порядка 300 участков. Вода прибывает, и в зону подтопления могут попасть новые дома, говорится в сообщении пресс-службы правительства области. В продолжение темы накануне региональные власти сообщили о стабилизации обстановки в двух населенных пунктах Бугурусланского района. В селе Михайловка и в деревне Козловка вода практически покинула приусадебные участки. На месте продолжают работать экстренные службы. Прокуратура Оренбургской области запустила горячую линию в период непогоды. По поручению прокурора области Руслана Медведева, его заместитель Михаил Малахов вместе с сотрудниками аппарата выехал в зоны возможного подтопления для оперативной координации всех проверочных мероприятий. Для жителей организована круглосуточная горячая линия обо всех нарушениях, угрозах и чрезвычайных происшествиях. Можно сообщать по телефону 8 903 368 77 27. Подведены итоги областной благотворительной акции для многодетных семей «Помоги большой семье». В этом году помощь получили 332 семьи за счет муниципальных бюджетов и спонсоров. Семьи получили поддержку на общую сумму более 400 тысяч рублей, продукты питания, одежду и обувь, 70 единиц мебели и бытовой техники. Кроме того, спонсоры предоставили предметы обихода и строительно-отделочные материалы. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге сохраняется переменная облачность. Регионы и областной центр не покидают дожди, местами грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 24 градусов. На востоке области, в Орске, до плюс 22, возможен дождь. На западе, в Бузулуке, сегодня очень сыро. Дожди, грозы и всего до плюс 21 градуса.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
11: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
13: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Чанган Юни S стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни S. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
15: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни S комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
16: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
17: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. 59 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
19: Подробности на tenet-oryenburg.ru. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
20: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
21: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
22: А если не подберем размеры?
21: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
22: Монтажников 3А.
21: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: ко дну.
1: Планета FM на языке звезд.
2: Здравствуйте! В эфире «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Давайте посмотрим, что звезды приготовили нам на 23 июня. Овны. Утро подходит для обсуждения важных вопросов. Будьте дипломатичны, это принесет результат. Тельцы. День благоприятен для финансовых решений. Проверьте бюджет и составьте план расходов. Близнецы. Избегайте многозадачности, сосредоточьтесь на главном. Раки. Общение с коллегами станет продуктивнее. Не бойтесь делиться идеями. Львы. Найдите время для хобби. Творчество поможет снять стресс. Девы. Новые знакомства могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. Весы. Вечер лучше провести дома. Отдых восстановит силы. Скорпионы. Не торопитесь с выводами. Дайте ситуации проясниться. Стрельцы. Ваши усилия заметят. Возможен приятный сюрприз от начальства. Козероги. Избегайте конфликтов. Сохраняйте спокойствие даже в важных ситуациях. Водолеи. Идеи, которые кажутся фантастическими, имеют шанс на реализацию. Рыбы. Прогулка на свежем воздухе улучшит настроение и прояснит мысли. Это был гороскоп на 23 июня. Пусть день будет легким и приятным. До скорой встречи!
1: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Планируете купить автомобиль? Купите автомобиль. Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях. Правых подарках вместе порядки в автосалоне.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село

0: Вановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применения выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор Мефер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
13: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ситуация в Бугуруслане начала стабилизироваться. Дождь пошел на спад, в связи с чем приток воды в водоемах остановился. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев. У Бугуруслана уровень воды в реке Большая Кинель зафиксирован на отметке 445 сантиметров. За ночь вода прибыла на более чем 2 метра. Накануне туда были направлены силы и средства от правительства области, задействованы экстренные службы, МЧС и полиция. Сегодня из областного центра для оказания помощи в Бугуруслан направятся волонтеры. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В связи с обильными осадками накануне вечером закрыли еще 3 участка трасс. В Октябрьском и Осикеевском районах с 17:30 прекращено движение на трассе Каменка, Шестимирский, Российский. Из-за перелива вод с 20 часов закрыт низководный мост через реку Салмыш на дороге Буланово-Ильинка. С 22:30 перекрыт участок трассы Старокуменово-Шамасовка в Осикеевском районе. Губернатор Евгений Солнцев провел выездное совещание на строительной площадке на набережной Урала в Оренбурге. Сейчас в активной фазе работы на верхней части набережной. Рабочие возводят подпорную стену, выносят инженерные сети и переустраивают участки электросети. Впереди устройство системы автоматического полива, мощение натуральным гранитом, обустройство пандуса и 3 спусков, также озеленение территории. В перспективе планируется благоустроить пространство вплоть до сквера имени Петра Великого, сообщил глава региона. Из Оренбуржья на чемпионат Обилимпикс в Казани отправились 4 участника СВО. Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников спецоперации пройдет с 26 июня по 1 июля. Конкурсантам предстоит показать мастерство по 21 основной компетенции. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге сохраняется переменная облачность. Регионы и областной центр не покидают дожди, местами грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 24 градусов. На востоке области, в Орске, до плюс 22, возможен дождь. На западе, в Бузулуке, сегодня очень сыро. Дожди, грозы и всего до плюс 21 градус.
0: Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 90. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
3: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
4: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
11: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
8: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
9: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбургской области введен режим воздушных ограничений «План ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. На территории региона продолжает действовать ракетная опасность. Губернатор Евгений Солнцев призвал жителей области сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями от правительства. К другим темам. В Бугруслане приостановлена подача воды. В результате аномально обильных дождей подтоплена водонасосная станция. Как сообщили в администрации города, станция обслуживает южную часть Бугруслана и часть Слободки. Подача воды в дома города прекращена. Аварийные бригады работают на месте. Для обеспечения населения водой организован подвоз с автоцистернами, сообщают в мэрии. Оставить заявку можно в единой дежурно-диспетчерской службе. Движение транспорта ограничили еще на одном участке трассы в Бугрусланском районе. Проезд закрыт для всех видов транспорта. На участке дороги подъезд к селу Лобовка от автодороги Бугруслан-Абдулино. В связи с обильными осадками в регионе в целях предупреждения аварийных ситуаций ограничения продолжают действовать на трассах в Осикеевском, Бугрусланском, Кваркинском, Матвеевском, Октябрьском и Александровском районах. В рамках патриотической акции «Служу Отечеству» в Оренбургской области проходит встреча молодежи с ветеранами и участниками специальной военной операции. В день памяти и скорби на площадке лагеря «Город детства» перед школьниками выступил ветеран СВО, финалист региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья» Вячеслав Бутузов. В ходе лекции он напомнил о значении Великой Отечественной войны, всенародном единстве и важности сохранения исторической памяти. Мероприятие, приуроченное к дням воинской славы. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: все. Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
4: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Это FM. Когда хочется подпевать.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Объявлен отбор ракетной опасности на территории Оренбургской области. А режим воздушных ограничений, план «Ковер» снят, сообщили в правительстве региона. В Оренбурге силы МЧС России помогают ликвидировать последствия дождевого паводка. Как сообщили в ведомстве, для мониторинга обстановки применяются беспилотные авиационные системы. Обследование с воздухом помогло обнаружить затор на реке Турхановка в Бугуруслане. В кратчайшие сроки на место направлена аэромобильная группировка МЧС России и аварийно-спасательная служба области, которые приступили к распиловке упавших деревьев и расчистке русла реки. В Кувандыке продолжают ликвидировать последствия урагана. Специалисты распиливают, вывозят поваленные деревья, рухнувшие на проезжую часть и тротуары. На сегодня от крупного валежника освобождены дороги по улице Ломоносова. Приведен в порядок сквер возле ДК «Креолит» и территория, прилегающая к Дому пионеров и школьников, сообщает телеканал ОРТ. Еще 5 200-бальных результатов показали на ЕГЭ выпускники Оренбуржья. После опубликования результатов экзаменов по физике и обществознанию губернатор Евгений Солнцев озвучил имена новых героев. Это Андрей Островой, Ирина Васильева, Олег Тумен, Эмиль Бекмухаметов и Евгений Жильников. Как отметил глава региона, в Оренбуржье уже 8 человек имеют 100-бальный результат по двум предметам. Наивысший балл на ЕГЭ имеют 110 выпускников. Солнцев поздравил ребят и педагогов с успехами. В Оренбурге проверили автобусы маршрута номер 52Н. Начальник управления пассажирского транспорта Максим Фазулин в ходе осмотра выявил недочеты. Автобусы требуют покраски, замены и ремонта сидений, напольного покрытия. Часть вопросов удалось решить оперативно. По более серьезным нарушениям установлены сроки устранения недочетов. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни S стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни S. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни S комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
11: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжатся дожди и грозы. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. В ближайшие сутки 24 июня местами по области, преимущественно в центральных и восточных районах, ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду. По итогам единого госэкзамена по физике и обществознанию в Оренбурге зафиксировано еще 37 стобальных результатов. В том числе 28 выпускников набрали максимальный балл по физике, 9 по обществознанию. Пятеро выпускников, которые уже имели 100 баллов по другим предметам, теперь стали 200-бальниками. Все они из Оренбурга и представляют лицей номер 5, школу номер 86, физико-математический лицей, гимназию номер 1 и лицей номер 4. На сегодня в регионе 118 стобальных результатов, общее число стобальников достигло 110, а количество 200-бальников выросло до 8 человек. В музее-заповеднике Сергея Аксакова в Бугурусланском районе впервые пройдет Аксаковский костюмированный бал. Это своеобразное путешествие во времена, близкие Аксакову, состоится 27 июня с соблюдением правил этикета, традиционными танцами и утонченной атмосферой дворянской усадьбы. В программе «Танцы 19 века», игры и конкурсы той эпохи, прогулки по парку, обзор на экскурсии по усадьбе и многое другое. Организаторы предупреждают, что обязательно выдерживать дресс-код. Вечернее платье в пол для дам, фрак или строгий костюм для кавалеров приветствуется стилизацией под эпоху 19 века, сообщает Министерство культуры Оренбургской области. Пара спортсменка Оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина узнала соперников по турниру в Пекине. Турнир в столице Китая стартует уже завтра. В одиночном разряде Гульмира Ганобина на групповом этапе встретится с Габриэлой Константин из Румынии и паралимпийской чемпионкой китаянкой Цзинь Юйчэнь. Оба матча пройдут 24 июня. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правовых подарках, месте порядки в автосалоне.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные.
10: На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: быть рядом.
1: Планета FM. Реклама.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
4: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
3: Застройщик ООО Выходолье. Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
6: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжатся дожди и грозы. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. В ближайшие сутки 24 июня местами по области, преимущественно в центральных и восточных районах, ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду. По итогам единого госэкзамена по физике и обществознанию в Оренбурге зафиксировано еще 37 стобальных результатов. В том числе 28 выпускников набрали максимальный балл по физике, 9 по обществознанию. Пятеро выпускников, которые уже имели 100 баллов по другим предметам, теперь стали 200-бальниками. Все они из Оренбурга и представляют лицей номер 5, школу номер 86, физико-математический лицей, гимназию номер 1 и лицей номер 4. На сегодня в регионе 118 стобальных результатов, общее число стобальников достигло 110, а количество 200-бальников выросло до 8 человек. В музее-заповеднике Сергея Аксакова в Бугурусланском районе впервые пройдет Аксаковский костюмированный бал. Это своеобразное путешествие во времена, близкие Аксакову, состоится 27 июня с соблюдением правил этикета, традиционными танцами и утонченной атмосферой дворянской усадьбы. В программе «Танцы 19 века», игры и конкурсы той эпохи, прогулки по парку, обзорная экскурсия по усадьбе и многое другое. Организаторы предупреждают, что обязательно выдерживать дресс-код. Вечернее платье в пол для дам, фрак или строгий костюм для кавалеров приветствуется стилизацией под эпоху 19 века, сообщает Министерство культуры Оренбургской области. Пара-спортсменка Оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина узнала соперников по турниру в Пекине. Турнир в столице Китая стартует уже завтра. В одиночном разряде Гульмира Ганобина на групповом этапе встретится с Габриэлой Константин из Румынии и паралимпийской чемпионкой китаянкой Цзинь Юйчэнь. Оба матча пройдут 24 июня. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Лазерная вапоризация геморроя. Легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУС «Оренбург». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты

0: по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Главной темой заседания правительства области стало устранение последствий аномально обильных дождей. Наиболее сложная ситуация в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском, Осикеевском районах. Если в районах ситуация уже начала стабилизироваться, то в Бугуруслане она продолжает быть напряженной. Туда направлены дополнительные оперативные силы. Накануне подключились волонтеры, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане они разносят питьевую воду пострадавшим, завтра начнут передавать продовольственные наборы. В пунктах временного размещения в потопленных районах на сегодня находится порядка 90 человек. Остальные граждане разместились у родственников. Губернатор поставил первостепенную задачу восстановить вода и электроснабжение. В Бугуруслане ведутся превентивные отключения, чтобы предотвратить короткое замыкание. В город также направлены мощные насосы для откачки ливневых вод. По итогам ЕГЭ по физике и обществознанию в Оренбурге зафиксированы еще 37 100-бальных результатов, в том числе 28 выпускников набрали максимальный балл по физике и 9 по обществознанию. Пятеро выпускников, которые уже имели 100 баллов по другим предметам, теперь стали 200-бальниками. Все они из Оренбурга и представляют 5-й, 4-й лицей, 86-ю школу, физико-математический лицей и гимназию номер 1. На сегодня в регионе 118 100-бальных результатов. В Оренбурге благоустраивается верхняя часть набережной Урала. Губернатор Евгений Солнцев провел выездное совещание на стройплощадке. Сейчас рабочие возводят подпорную стену. Впереди устройство системы автоматического полива, мощение натуральным гранитом, обустройство пандуса и трех спусков, а также озеленение территории. В перспективе планируем благоустроить пространство вплоть до сквера имени Петра Великого, сообщает глава региона и выражает уверенность, что ко дню города оренбуржцев порадуют обновленным общественным пространством. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
14: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
16: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
17: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 400-900. Код города 35-32.
18: Выгода указана для «Джили» «Акаванга» все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар». Не оферта.
19: А у вас есть шины?
20: Чтобы подешевле.
19: Фирменные.
21: На которые шиномонтаж бесплатно.
19: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
22: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
23: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
24: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
25: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

своих стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной.

0: Компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжатся дожди и грозы. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. В ближайшие сутки 24 июня местами по области, преимущественно в центральных и восточных районах, ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра, порывы 15-17 метров в секунду. В Оренбурге благоустраивается верхняя часть набережной Урала. Губернатор Евгений Солнцев провел выездное совещание на стройплощадке. Сейчас рабочие возводят подпорную стену. Впереди устройство системы автоматического полива, мощения натуральным гранитом, обустройство пандуса и трех спусков, а также озеленение территории. В перспективе планируем благоустроить пространство вплоть до сквера имени Петра Великого, сообщает глава региона и выражает уверенность, что ко дню города оренбуржцев порадуют обновленным общественным пространством. В Орске у мини-футбольного поля школы номер 4 положили новый асфальт. Теперь заходить на стадион со стороны улицы Пржевальского стало удобно. Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает мэрия Орска. Есть территории, которые участвуют в программе 2 года подряд, например, Ялтинская, 99. В прошлом году там обновили детскую площадку, в этом году появится спортивное оборудование. В планах на этот год воплотить в жизнь еще 6 проектов. Это ограждение во дворах, ремонт межквартального проезда, спортплощадка и другие. В общей сложности за 3 года на 15 народных инициатив Орск направил почти 5 миллионов рублей. Пара спортсменка оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина узнала своих соперников по турниру в Пекине. Турнир в столице Китая стартует уже завтра. В одиночном разряде Ганобина на групповом этапе встретится с Габриэлой Константин из Румынии и паралимпийской чемпионкой китаянкой Цзинь Юйчэнь. Оба матча пройдут 24 июня. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 455045.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
10: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
11: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
14: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
15: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
16: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
15: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
17: Ура, едем в чудо!
18: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
19: Подробности в организации условий вместе по отделу разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
20: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43

0: Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
0: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжатся дожди и грозы. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. В ближайшие сутки 24 июня местами по области, преимущественно в центральных и восточных районах, ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра, порывы 15-17 метров в секунду. В Оренбурге благоустраивается верхняя часть набережной Урала. Губернатор Евгений Солнцев провел выездное совещание на стройплощадке. Сейчас рабочие возводят подпорную стену. Впереди устройство системы автоматического полива, мощения натуральным гранитом, обустройство пандуса и трех спусков, а также озеленение территории. В перспективе планируем благоустроить пространство вплоть до сквера имени Петра Великого, сообщает глава региона и выражает уверенность, что ко дню города оренбуржцев порадуют обновленным общественным пространством. В Орске у мини-футбольного поля школы номер 4 положили новый асфальт. Теперь заходить на стадион со стороны улицы Пржевальского стало удобно. Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования, сообщает мэрия Орска. Есть территории, которые участвуют в программе 2 года подряд, например, Ялтинская, 99. В прошлом году там обновили детскую площадку, в этом году появится спортивное оборудование. В планах на этот год воплотить в жизнь еще 6 проектов. Это ограждение во дворах, ремонт межквартального проекта, спортплощадка и другие. В общей сложности за 3 года на 15 народных инициатив Орск направил почти 5 миллионов рублей. Пара-спортсменка оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина узнала своих соперников по турниру в Пекине. Турнир в столице Китая стартует уже завтра. В одиночном разряде Ганобина на групповом этапе встретится с Габриэлой Константин из Румынии и паралимпийской чемпионкой китаянкой Цзинь Юйчэнь. Оба матча пройдут 24 июня. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно, дождь, сегодня термометры покажут плюс 21 градус. В Орске и Бузулуке также облачная и дождливая погода. В Орске сегодня плюс 21 градус, в Бузулуке 20 градусов со знаком плюс. Повсеместно западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

долг и честь кавалер.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся сразу в два места, чтобы узнать историю одного из первых протестантских храмов в Оренбурге. В 1767 году императрица Екатерина II издала указ, в соответствии с которым в Оренбургской губернии создается Евангелическо-лютеранская церковь, объединившая в себе 33 общины поселенцев. Но в первые десятилетия жизни Оренбурга у лютеран на территории города не было своего молельного дома. Здание церкви появилось в 1772 году на улице Большой, ныне улица Советская. Это была деревянная постройка на высоком каменном цоколе. Вход находился с северного торца здания. Архитектор неизвестен, но им мог быть Иоганн Вернер Мюллер, проживавший в то время в Оренбурге. В 18 столетии здание лютеранской церкви оживляло квартал от современной улицы Максима Горького до набережной как своим довольно значительным объемом, так и необычностью архитектуры, хотя ни башен, ни шпилей у здания не было, так же, как и колокольни. В 19 столетии храм дважды перестраивали. В 1843 году он стал кирпичным и приобрел другой вид. Церковь была закрыта в 1930-х годах 20 века. Позже здание было снесено, а на его месте возведен дом для медицинского училища. Во время Великой Отечественной войны именно здесь разместился Харьковский медицинский институт, на базе которого создан Оренбургский государственный медицинский университет. В конце 80-х годов произошло возрождение лютеранских общин в нашем регионе. В Оренбурге община была зарегистрирована в 1992 году, а в 1999 построено и освящено новое здание Евангелической лютеранской церкви на улице Правды, 20. Что касается истории лютеранства в Оренбургском крае, то можно отметить, что в 2022 году Евангелическая лютеранская церковь Оренбурга отметила юбилей – 255 лет, а также 20-летие возрожденной лютеранской общины. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: я любила.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит,

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.